вор, я сам нор, я сам нор, ага. Я сам убогий, богий, богий, богий, богий вор. Здай на чвеч се не секирам, все на деремин напрей маширам, все по своей памяти отлочам, но ростоплован припоручам, че жели си кто от вас нори,